дождливые будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала, вместо свадьбы

И верно, пошел дождь. В лесу все будто замерло, затихли птицы. Ну что это? Уж не послышалось ли? Сквозь шум весеннего дождя доносится чья-то песня. Нежная, мелодичная. А заканчивается она тихими, замирающими

Да это неугомонная пеночка-весничка. Она не боится дождя и, как ни в чем не бывало, тихо поет, будто играет на дудочке. Будет своей песней первые клейкие листочки кленов, берез, тополей.

А вот поет самая маленькая из пеночек, пеночка Тиньковка. Тин-тин-тюн, тин-тин-тюн. Это она считает капельки. Тин-тин-тюн, тин-тин-тюн. Не правда ли весело? И не только ей одной. Старые лесники, заслышав ее, улыбаются и снимают шапки. Здравствуй, лесная капелька.

Но кто это перебил? Тиньковку. Тррр-тррр. Кто озорует, трещит в лесу? И это тоже пеночка. А зовут ее Трещотка. Она самая большая из пеночек. И шум от нее больше. Весь день она гомонит по лесу. А когда трещать надоест,

Внезапно утих, отшумел дождик. Сквозь цепочку серых туч, похожих на паровозный дымок, снова выглянуло солнце. И вдруг, дили-дили-дили, дон-дон-дон, чей-то хрустальный разливистый голосок, далеко его слыхать. Да это поет птичка кров. Точно мышонок, прячется она в хворости, в корнях деревьев. А зовут пернатого мышонка совсем не страшно. Крапивник.